0: Они тоже
1: удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже удачно. Они тоже